0: радио музыка.
1: Радио музыка.
0: Радио музыка.
1: 106.4 FM.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать, милый?

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Манос Апанут» приглашает вас присоединиться к команде.

0: обслуживание и продаж в Хайфе, общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите

скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июль.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.com.

0: www.mano-strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: которое стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Mr. 305, Flow Rider, Lunch Money, Three Miami Boys,

Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.